0: изменяет каждый день мой личный график. Уже больше нет смысла, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Радио Пиратон.

0: всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто помнит друзей.
1: Радио Piratona. Son as 8.